0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfan неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
2: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
3: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558 91 50 02.

0: стопроцентно качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, жалпы огармандар. Кутмантан, жалпы Кыргызстан. Барыңыздарға салам айткан. Авторадио таңғы лайф өзінің ішін баштап отырады. Кечеке шамалдан кейін, кечеке өзгеше ауа райынан кейін. Бары жақшыбы, жайындабы, жақсы тұрасыздарбы?
2: Мен болса, ботстарды болса балконға жайып қойғам да. Терезені ашып қойғам да. Бұған ботстарым қайта шаң болып қалып тұрды.
1: Ботстар деген қарғанды көп оқшайта алжақты.
2: Екі пара болшы.
1: Бірлі ботс кешкеріп болшы.
2: Всем доброе утро, друзья. Да, на часах уже 7:07. Это значит, время просыпаться не только телом, да, но и настроением. Обязательно это прям надо. И если ваш будильник сегодня сработал раньше вас самих, не переживайте. Мы готовы взять на себя миссию по спасению этого прекрасного дня, друзья. Сегодня 11 июня. Четверг, и мы со скатом тут как тут, для того, чтобы вас подбодрить, для того, чтобы вас порадовать и послужить неким будильником, да, даже, мне кажется, вторым будильником, да. Допустим, обычный будильник помогает открыть себе глаза, а мы уже настроиться на этот день.
1: Мына ушундай өзүнүн чоң милдетин, вазыйпасын таңкалайф баштады. Мен мындай билбейм, ауа райына деп айтамбы же өкмөткө деп айтамбы, шылбы рахмат айткым келип атат, Диана.
2: Не ушинтеличи баарыбыз тең эле мындай негатив кылбай эле ушу рахмат дегенди дагы айталычы, кана мне рахмат.
1: Не отур дебейсиңби? Кече шамал болду, бир тогуздарга жакын шамал болду, анан жарык өчтү го. Сөйдөштү го.
2: Өчтү, биз жакта өчкөн
1: жок. Өчкөн жокпу? Анда силер рахмат айтпайт экенсиң, анан биз айтабыз. Биз жакта иш кылып сөйдө өчтү. Анан сөйдө өчкөнгө байланыштуу эмне кыласың? Жатып эле уктадык баарыбыз.
2: Эрте жаттырсың анда.
1: Эрте жатканга, эртең менен сонун турат экенсиң да эрте жатсың.
2: Канчада жаттыңар? Канчада уктадың сен?
1: Билбейм, бир 10го жетпей эле уктап калдым окшойт.
2: Ну здорово, классно.
1: Анан эртең менен ушундай жеп жеңил болот го, жана ой таң атпай уйкуң келип бүрүшүп тырышып турасың го. Жок, андай эмес. Шарт туруп кет.
2: Ой, ну...
1: Анан эрт көрсө эрте жатса эле болот турбайбы? Ушу кече эрте жаткызып койгон аба ырайына светти өчүрүп койгон өкмөткө рахмат.
2: Эгер болсо свет өчпөй турган болсо эмне менен алектенбек элең?
1: Ой, билбейм, жүрө бермекпиз да. Иш кылганда эле ишиң жок, бирок жүрө бересиң го ушундай.
2: Телефончу куламай деген атып турда. Друзья, как бы ни было, да, выключали вам вчера свет или нет, я надеюсь, что сегодня вы светитесь, как яркое солнышко, хотя и на улице немного пасмурно, да? И надеюсь, что сегодняшний день пройдет на ура. Всем доброе утро, это Утренний Лайф.
0: Утренний Лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
3: Она с

0: На часах уже 7:23, это значит, что пора заглянуть в календарь. Хочу напомнить, что сегодня четверг, 11 июня. И давайте вам расскажем, да, что же сегодня можно будет отметить.
1: Ошентип, бул жумада бүтөйүнө калды, э?
0: Жок, дагы сен шашып атасың, дагы 3 күн бар, жарым начейин эле жетти.
1: А эмнеге 3 күн? Эки эле күн да. Иш күндөрдү айтам го, эми иш күндөрдү.
0: А, иш күндөрдөнбү? А. Иш күндөрдөн андай бир эле күн калыптыр.
1: Башкача ойлонасың да, башкача өзүчөк. А, достор, майрамдык календарга башпага турган болсок, бүгүн өттө жооптуу, билбейм, ушунчалык татаал иш деп ойлой берем, негедир жанагы сот аткаруучулар бар го. Бүткүл дүйнөлүк сот аткаруучулардын бүгүн күнү экен.
0: Ой, ну здорово, поздравляем всех.
1: Менимче булардын жумушу оор.
0: Мне кажется, вообще в каждой работе есть какая-то своя изюминка и, конечно же, свои трудности. Но да, да, в этой сфере работать тоже нелегко.
1: Ларда, имеешь кем жакшы көрбөйт, да?
0: Да, вот именно, в чем подвох. И знаешь, даже обидно, мне кажется.
1: Ошо да, байкуштар болбосо, кагазда мыйзамда жазылган нерсени эле, соттун чечимин эле аткарышат, бирок ушулар жаман көрүнүп калат.
0: Ну вот, мне нравится со стороны на них смотреть, со стороны наблюдать. Это очень так, знаешь, красиво выглядит.
1: Иши кылып, мына ушул тармакта эмгектенген агалар, эжекелер, майрамыңар кут болсун. Эми ушунча иштеп жүрүшкөндөн караганда, демек биз сен айткандай бир жакшы бирдекеси бар окшойт да.
0: Ну, скорее всего, любят свою работу, да.
1: Болбосо тарс эшигин жаап туруп, биринчи конфликттен кийин кетип калмак да туруп.
0: Скорее всего, да, так и произошло бы. Скажи, пожалуйста, тебе когда-нибудь желали мужского счастья? Не просто счастья, вот мужского счастья.
1: Жок.
0: А вот женского счастья желают очень даже часто. И мне, допустим, очень...
1: Демек, Сергей ушел жетпейткен, жетпейткен нерсекен дошел, да?
0: Ну, не знаю, мне кажется, это как бы сейчас, да, на данный момент, мне кажется, важнее, что ли, женское счастье, чем мужское.
1: Азыркы, азыркы, анча-мча мыйзамдар менен байкап көргөндө ошондой эле болуп калат.
0: Ну, потому что для мужского счастья многого-то не надо.
1: Ошо да.
0: Вот, а мы, девушки, требовательнее.
1: Болгону сиздер көп талап кыла бересиңер, ошон үчүн.
0: Вот. А, к чему я это все сказала? Потому что сегодня отмечается День женского счастья. Вот. Праздник, который напоминает, что счастье не всегда измеряется чем-то, ну, большим, да, мне кажется. Иногда оно прячется, там, не знаю, в чашке любимого кофе. Допустим, если ты сегодня вот проснулся бы пораньше, да, приготовил бы чашку кофе для своей жены, там, завтрак, да и все, она уже счастлива. Целый день у нее на лице, на целый день улыбка появилась. Вот, только представь.
1: Айал деле бахтылуу үчүн көп нерсенин кереги жок.
0: Жолдон...

0: Үнү татаалдаштырып атпайбы? Алтын бериш керек, анан күн сайын гүл бериш керек деп эле.
1: Жаңы эле гүлдү айтайын деп атсам. Айтпай койдуңа мейли.
0: Бир жолу апам, менин бөлмөмө эркектин бактысы деген гүл бар экен
1: ушундай.
0: Аталышы ушундай экен да. Ошондой гүл алып келип коёт. Ансы бир жумадан кийин солуп өлүп калса жанагы гүлүчү. Ошондо ойлоп, мен бактым эмне болуп калды деп ойлоп, азыркы чейин кээде ойлонуп билбейм да ушу. Ойлонуп кетем да кээде азыр айтсаң эстеп кетип атпайбы ошону.
1: Кстати, есть цветок женское счастье.
0: А сен бөлмөңдө барбы?
1: Нет.
0: Алып өстүрүп көрсөң да.
1: Өлүп калмак болчу дароо эле. Албай акыш гүлдөр. Очу борум оорадат аларга.
0: Достор, дал ушул 11 июнь 1742 жылы Америкада биринчи жолу жанагы ашканадагы тамакташыргыч бар го?
1: Эмне
0: деп коет? Кухня плита деп коет, э? Мына ушул
1: очокто эле айталычы, очокто эле айтабыз, очокка деле айтабыз.
0: Заманбап иш кылып ток менен иштеген очок гана пайда болуп тур. 284 жыл болуп тур ошону пайда
1: болгон. Ой, ну здорово, классно. Без него, мне кажется, никуда, ну
0: да. Ушу да. Рахмат айталы.
1: Да. Ушуну ойлоп чыгарган адамга рахматыбызды айтабыз. Также сегодня отмечается Международный день игры. Допустим, в какую игру ты любишь играть? Вот сейчас столько конкурсов всяких игр для взрослых. Ну, ты как, наверное, тамада знаешь, да, какие игры сейчас популярны и какие тебе нравятся?
0: Эми той лордо, арганда интерактивтерде ойнатып калабыз. Суроо жооп болот, би болот, ыр болот. Толтурайшы кылып. Ошолордун баарын эле кире береткен да майрамга, э?
1: Кире берет, ооба, албетте. День, да, я думаю, который напоминает, что играть могут не только дети, но и взрослые друзья.
0: Туура. Эске алыш керек ушул нерсени.
1: Вот такие вот.
0: Ойной жүрүш керек болуш керек, да?
1: Ну, не будет лишним, я думаю, для того, чтобы лишний раз посмеяться, улыбнуться.
0: Шыгылып, Танк Лайф менен чогуу болсоңор, алдыда ойнойбуз.
1: Обязательно, да, и мы тоже с вами в скором времени поиграем, друзья. Мы продолжаем.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. В студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Минтранс планирует построить альтернативную автомобильную дорогу из Бишкека в ущелье Чункурчак. Об этом сообщил глава ведомства Талантбек Солтобаев. По его словам, сейчас ведется проектирование новой трассы. Она будет четырехполосной и пройдет в обход населенных пунктов. Ожидается, что новый маршрут обеспечит прямой выезд из столицы в ущелье, сократит время в пути и снизит нагрузку на существующие дороги. Органы внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы. Как сообщает МВД, меры будут действовать в период всего туристического сезона. Транспорт, задействованный в охране правопорядка и оказании помощи гражданам и гостям страны, полностью подготовлен к выполнению служебных задач. Проведены технические осмотры авто, проверенные средства связи и специальное оборудование. В Бишкеке 13 июня состоится ночной забег. В нем примут участие более 3500 человек, сообщает мэрия. Маршрут забега пройдет по южной стороне проспекта Шабдан-Баатыр от улицы Лермонтова до Ауэзова, а также на улице Чуканова-Лиханова от улицы Анкара до проспекта Шабдан-Баатыра в обоих направлениях. Из-за мероприятия с 8:30 вечера до 23:00 движение транспорта на этих улицах будет ограничено. Водители просят заранее планировать свой маршрут. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов. В Высокольской области дожди, днем плюс 15, а в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня местами осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Деятельность лицензирована. Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
5: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в М-банк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
10: кто поможет тебе на топливо не тратиться?
11: Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: на Авторадио.
1: Доброе утро, страна! Доброе утро, Кыргызстан! Новое утро уже вот разливается по улицам города, да, солнце набирает высоту, я так очень сильно надеюсь, но пока что не видно, но как бы нам не хотелось, да, синоптики, да, обещали, что сегодня будет немного пасмурно, возможно, будет дождь, так что имейте в виду, но тем не менее мы начинаем наш второй час и очень даже надеюсь, что у вас настроение уже на высшем уровне. Если вдруг чего-то не хватает, да, для хорошего настроения, делайте радиоприемник просто погромче.
2: Ова достор, бізде азыр авто у нас на оқып аратқандар, бәлкім онлайн оқып аратқандар барыңыздарға салам айталы, ойғанып тұрып, бізменен ұлчырашқандар бар кен бұл жақта. Котман таң дейт. Ушыл ғарман өзінің дай чаттың қарап отпайым бі, СМС-терін қарасам, жөн еле Котман таң деп қоткен, дүргіні добырай отыра страна деп қоткен, осыша қырқысыша ұшырашып қойлы жүрі өрткен, да?
1: Егесті бұйтықчыларды ұшып қоткен,
2: е? Е, ойынға ділі қатшып қойткен, ұшырашып қойлы қоткен болды. Қандай сон, не?
1: Ала, тоғандар ойғану аттырсыздар, тұрып тұрсыздар, бізге қошылып тұрсыздар, ол албетті. Сонын деп айтсам болады, тошондықтан асқатыме ұшырашып қойлы мемен деле ұшырашып қойсын ғой, добрый утро, там, привет, деп.
2: Жоқ, мен бұға чейін орысша ұшыраштыра, өзі деп гүл адатына, ова, аралаш, дейді. Болсын, ең башқысы, достар, сіз менен біздің ортамызды жақындатқан таңғы лайв, екінші сатымыз башталды. Екінші сат, демек, алдыда мағлұматтар болады керекті, ойындар болады байгелу. Мунун бардыгы бир гана сиздер үчүн.
1: Обязательно, помимо этого, еще будет рубрика «Обо всем о разном». Поговорим об интересных фактах. Еще и Аскат познакомит со всеми дорожными событиями, друзья. Так что автомонитору тоже быть. И обязательно будет любовный гороскоп. И все это будет украшено красивыми музыкальными хитами. Так что присоединяйся к нам, делаем радиоприемник погромче, устраивайся поудобнее, и мы начинаем наш второй час.
2: Бүгін аял затын бақтысының күні деп аттың ғой, не деп аттың ғой?
1: Да, день женского счастья.
2: Е, бақтылығым сені.
1: Е.
2: Доброе утро, Диана, дейді.
1: Е, өзің оқып берейін дедің бе?
2: О, жүрек сені қойып тұр. Не арманың бар, не арманың бар.
1: Утро доброе, спасибо, что вы с нами, спасибо, что не забываете писать нам и желать вот такого прекрасного дня, друзья.

0: Аталыштарын ким ойлоп тапты болду экен, канталамайын деп. Чүкө менен ойнойт, андагы.
1: Ооба, чүкө менен ойнойт. Ордо, мисалы.
0: Ордону билебиз.
1: Не деген талаш, не деген жарыш, бүтүндөй саясат. Кыргыз оюндары деле сонун экен, бир башкача экен. Ошолорду кайра баштан жандар ойнош керек экен.
0: Сака деген чүкөлөрдү билем, чоң чүкөнү сака деп койчу.
1: Саканын түрү болот да.
0: Анан кийин эсимде чүкөлөргө болсо дагы бир мындай бир нерсе куюп койчу эле го, оорураак болсун. Да, кстати, вот заливали вот подобным веществом для того, чтобы эти самые фигурки были потяжелее.
1: Ошол сака менен чүкөгө тийгенде бар го, 5-6 чүкөңдү кошо ыргытчу да жана сакан ордогочу.
0: И получается, если ты выигрываешь, то, соответственно, эти фигурки ты забираешь, да? И коллекционируешь, да, их?
1: Албетте.
0: Ну, здорово.
1: Анан чүкөнү өгөлөйсүң бир уактачы, сакандычы, саканды өгөлөйсүң. Эмнеге? Жанагы таа туруш үчүн, айкур туруш үчүн. Ушундай бир сонун оюндарыбыз бар эле.
0: А чем вы это делали?
1: Ташка, өгө менен, эми өгө менен өгөлөчүсүң, сөйөк коем, кээде ташка кырчубуз, иши кылып, сонун күндөр өтүптүр.
0: Ай, сонун керемет.
1: Чүкө ойногондор барбы? Кол көтөрүп койгула.
0: Ооба, жаза кетиңиздер. Я хочу еще рассказать про Тетрис. Ты, кстати, играл, да, в Тетрис?
1: Ойноп калдым.
0: Да. Оказывается, эту игру придумал советский программист Алексей, да, в 1984 году, работая в вычислительном центре именно в Москве, друзья, он увлекался головоломками и решил создать игру, почему бы нет, да, в которой нужно складывать падающие фигурки, ну, вот, из разных вот квадратиков. И это вот, кстати, единственная игра, которая стала очень популярной по всему миру. Так что я думаю, что в Тетрис, если в Чүкө играли не все, то в Тетрис уж точно все играли.
1: Ардактуу урмандар, сиздер кандай оюндарды ойнойсуздар же ойнош элеңиздер, ошол тууралуу жазып коюңуз, а биз болсок кадамыбызды алдыңызда уланталы.
0: Албетте.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. В студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Минтранс планирует построить альтернативную автомобильную дорогу из Бишкека в ущелье Чункурчак. Об этом сообщил глава ведомства Талантбек Солтобаев. По его словам, сейчас ведется проектирование новой трассы. Она будет четырехполосной и пройдет в обход населенных пунктов. Ожидается, что новый маршрут обеспечит прямой выезд из столицы в ущелье, сократит время в пути и снизит нагрузку на существующие дороги. Органы внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы. Как сообщает МВД, меры будут действовать в период всего туристического сезона. Транспорт, задействованный в охране правопорядка и оказании помощи гражданам и гостям страны, полностью подготовлен к выполнению служебных задач. Проведены технические осмотры авто, проверены средства связи и специальное оборудование. В Бишкеке 13 июня состоится ночной забег. В нем примут участие более 3500 человек, сообщает мэрия. Маршрут забега пройдет по южной стороне проспекта Шабдан-Батыр от улицы Лермонтова до Ауэзова, а также на улице Чуканова-Лиханова от улицы Анкара до проспекта Шабдан-Батыра в обоих направлениях. Из-за мероприятия с 8:30 вечера до 23:00 движение транспорта на этих улицах будет ограничено. Водители просят заранее планировать свой маршрут. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002. Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдын ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка. Деятельность
2: лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Кручу-верчу, перевести хочу.
1: Сіздерге ода берген дейлі ойнымызды дағы белегізді дәрдіп қойдық. На часах уже 8.39, дорогие друзья. И самое время призвать всех наших талантливых слушателей, да, которые прям отлично знают и русский язык, и кыргызский язык.
2: WhatsApp номер іздесіңіздерге салалы 0709-118-118. Алды да, достар, бір орыс шағыры ғузауыз үзіндісін. А сіз ошон еле бізге қырғызшалап беріп қойышыңыз керек. Қотору қандай болыш керек, қызықту болыш керек, тура болыш керек. Анан білбейм мемі, өзгіче болыш керек.
1: Да, все верно. Для вас мы подготовили очередной сертификат от Асылмен, друзья. Самое время, да, женщинам расслабиться, не знаю, получить массаж, немного поухаживать за собой, да, почему бы и нет. И для вас мы подготовили сертификат, где вы можете пройти фитобочку, угу. Вот, процедуру-то можете пройти, и еще и плюс получить маску для лица.
2: Демек, жашарат, сулуланат, анан арктайт.
1: Да. Фитобочка помогает похудеть, верно?
2: Аял заты, силерге керектүү болгон процедуралардын бардыгы ушул жакта экен го. Дал ушул асыл метке сертификатыбыз бар. Эгер де оюндан жеңүүчү болсоңуз, угарманыңызды жазыптыр, кутман таң дейт. Оюн башталганда мен турдум го дептир. Керектүү учурда туруу деген ушуну түшүндүрөт да.
1: Кеч турат экенсиңер, бирок кеч турат. Биз канчада турдук?
2: Ошондо биздин жумушубуздун жарым бүтөйүн деп калбадык.
1: Вот. Итак, друзья, вам необходимо будет слушать внимательно песню, отрывок песни, прозвучит на русском языке, перевести его на кыргызский язык и перевод отправить нам на WhatsApp номер 0709-118-118. За самый интересный перевод мы подарим сертификат в спа-центр Асылмет. Слушаем внимательно.
2: Андамысе тапшырма.

0: Кристина?
1: Да, тяжело разобрать слова, соглашусь. Аска на меня смотрит таким непонятным выражением лица. На самом деле, это очень популярная песня Эльмана, да, друзья. Читаю текст. «С небом капли бьют по ладоням. Как ты до сих пор меня не понял? Который раз за тобой поневоле в вагоне воду». На самом деле, очень такие, знаешь, глубокие слова.
0: Ойлом қалым. Достар, еме ұшыны қотыра қалыңыздар, ұзата қалыңыздар. WhatsApp-қа 0709-118-118 алдыда жиынтық шығарып, бір қотырмашуызға белек береміз.
1: Да, все верно. Переводим, не стесняемся, отправляем свой перевод нам на WhatsApp номер. Скоро временем нас звучим победителя. Кручу, верчу, переводим.

0: Автомонитор.
1: Эртең менен учурда жана кечинде мындай бир бөлүп карагыз, ажырагыз бир элемент болуп калган тыгындар жөнүндө маалымат берели. Достор, азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча Исанов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Ушундай эле көрүнүш Жаш гвардия бульвары менен Рыскулов көчөлөрүнүн кесилиш аймагында орун алган экен. Бул маалыматтарды эмнеге айтып атабыз? Эгерде ушул багыт боюнча жол жүрө турган болсоңуз, маршрутуңузду алдын ала пландап алыңыз. Эң башкысы көздөгөн жериңизге аман эсен кечикпей жетип алыңыз. Жаныңызда Авторадио, биз менен болуңуздар.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, а в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня местами осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
4: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц. Тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Автотур.
1: Мынау үшін Тептанқы Лайфтың үшінші сағатына келіп келдік. Бардыңыздарға дағы бір жолу салам.
2: Да, все верно. Третий час в эфире уже открыт. В Кыргызстане уже 9:08. Друзья, я очень сильно надеюсь, что многие наши слушатели уже так настроены на такой вот хороший рабочий день, да, и, конечно же, настроены некоторые игроки, так скажем, на победу.
1: Ушыл жуманын башынан баштап, ойынға қатышқандар чыдамсыздық менен күтіп отырып болуш керек. Әлеме қатыш электер болса, бәлкім оларды озып кетесіз. Чамдаңыз. Негізі 09:09 болғанда мен үйде істеп кететкем, Диана.
2: Негізі
1: азыр 09 болды да. Ошондочу, мен 9-чу көчөдө, 9-чу үйдө жашайм да.
2: Значит, твое счастливое число это девятка, да?
1: Ошондой деп ойлоп кетем да.
2: Окей.
1: Анан ошо 09:09 болсо эле ошо үйүмдө эстей берет экем негедир.
2: 9-чу июнда айтсаң болмок да, ошо 11-чу июнда айтпай.
1: Эсет кебет.
2: Мейли, эмки айда аракет кылалы.
1: Эмки айда ошону унутпай эле ошо, да? Угармандар эстетип койгула.
2: Ну а мы для вас подготовили полезную информацию, друзья. Информация будет про EMS Академию. Это международная образовательная компания с офисами в Европе, в Китае, которая помогает студентам поступить в зарубежные учебные заведения. Также у них есть здесь языковые курсы, друзья. Вы можете также великолепно выучить английский язык или также великолепно выучить китайский язык. Вот такие вот возможно, вот такую возможность нам дает Академия EMS. А если вы вдруг хотите так бесплатно, да, пойти на курсы, потратить свое время с пользой друзьям, то обязательно пишите к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. Хочу. Куда хочу?
1: Курс.
2: Хочу на курс, да, друзья, хочу на курс. Вот такая вот волшебная фраза. Фраза у нас есть, вам необходимо написать эту фразу к нам на WhatsApp номер. Джолбасу курс, курска баргам гелет. Курска, да, поевай. Кыргызча айтыйдым го.
1: Үч сертификатыбыз бар, достор. Биринчи орунга сертификатыбыз албетте бул акысыз окуу англис тилин же кытай тилин. Экинчи болсо, экинчи сертификатыбыз 50% арзандатуу, үчүнчүсү 30% арзандатуу. Эми менчи элдин бардыгы биринчиге бекер окуганга умутулат болуш керек. Алдыда оюнга даяр тургула, бир аздан кийин автотур оюнубуздан баштайбыз.
2: Как вы сами поняли, у нас в пятницу будет аж 3 победителя, да, 3 победителя мы, 3 слушателей мы обрадуем вот такими прекрасными сертификатами. Вам всего лишь необходимо нам на WhatsApp номер написать. Друзья, будем ждать в скором времени. Одному из слушателей мы сами позвоним, познакомимся и поиграем в игру «Автотур».
1: WhatsApp номер 47 койбойм, да? 0709-118-118. Диана айтмакчы, курска барам дегендер. Жазгыла!
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!

0: Доброе утро.
1: Как настроение?
0: Замечательное. Особенно после того, как вы дозвонились до меня.
1: Здорово. Классно. Мы тоже рады, что дозвонились именно до тебя. Ну, настрой боевой, надеюсь, да?
0: Конечно.
1: Какой язык хочешь? Хочешь выучить английский или китайский?
0: Вообще бы английский пригодился очень. Всю жизнь мы пытаемся выучить его, но как-то... Руки не доходят.
1: Ой, Юль, вы прям как я.
2: А кыргызский не хотите? У меня бесплатный курс для вас.
0: Да, вот если была возможность кыргызский, то это вообще замечательно, да.
1: Ну, в скором времени, наверное, Аскат, да, свои курсы откроет по кыргызскому языку. Юль, правила игры очень даже простые. Мы подготовили для тебя секундомер. 30 секунд. И также подготовили для тебя тему. За это время тебе необходимо будет как можно больше слов сказать на свою тему. Больше слов ты озвучиваешь и набираешь больше баллов. Чем больше баллов набираешь, тем ближе ты становишься к победе. А итоги мы объявим уже вот совсем скоро в пятницу. Тебе все понятно?
0: Да.
1: Ну, тогда слушай внимательно тему. Тема нашего сегодняшнего эфира. Тебе нужно будет перечислить все профессии. Время пошло.
0: Менеджер, врач, актер, юрист, критик, продавец, экспедитор, водитель,
1: неплохо.
0: Модель.
1: Девять баллов.
0: Так, профессор, академик.
1: Ты знаешь, вот ты назвала все такие вот очень необычные профессии. Я думала, ты сначала там с водителя, там с учителей начнешь, да?
2: Не, у меня вопрос, Юля, почему нас с Дианой не включили в этот список?
1: Где радиоведущие?
2: Мы диджеи, мы же сидим.
0: Я очень волновалась.
1: Скажите, пожалуйста, вы сами в какой сфере работаете?
0: Я работаю в торговле.
1: А, ну, здорово.
2: Торговля. А я тебе торговля? Ну, продавец-то Вайтканэ. А, главное себя сказали, все.
1: Ну, Юль, ты набрала 11 баллов. Это, кстати, очень даже неплохо.
2: Браво.
1: Получила. Да, у тебя аплодисменты для тебя звучат. Ну, ты хотя
0: спасибо
1: бы...
0: большое.
1: Рада, немножко так этот... Чувство радости.
0: Да!
1: Ну, здорово, все. Юля, не будем тебя долго задерживать. Тебя хорошего четверга. Спасибо, что ты поиграла с нами. И спасибо тебе за твою активность, да.
2: О, рахматыңызды айталы, мына күндөн-күнгө упайлар көбөйүп баратат. Мисалы, кече 9-дике жеткенде, вау, дедигиле, бүгүн 11 болгондо... Дагы сүйүнүп калдык.
1: 11 упай боло элек бизде дагы.
2: Оле, азырынча боло элек. Эртеңки күндө байкайбыз кандай болот. Айтор, ким биринчиликти алат, бизге да кызык болот.
1: Обязательно, друзья. Утренний лайф на Авторадио продолжается. Впереди самые лучшие музыкальные треки.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. В студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Минтранс планирует построить альтернативную автомобильную дорогу из Бишкека в ущелье Чункурчак. Об этом сообщил глава ведомства Талантбек Солтобаев. По его словам, сейчас ведется проектирование новой трассы. Она будет четырехполосной и пройдет в обход населенных пунктов. Ожидается, что новый маршрут обеспечит прямой выезд из столицы в ущелье, сократит время в пути и снизит нагрузку на существующие дороги. Органы внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы. Как сообщает МВД, меры будут действовать в период всего туристического сезона. Транспорт, задействованный в охране правопорядка и оказании помощи гражданам и гостям страны, полностью подготовлен к выполнению служебных задач. Проведены технические осмотры авто, проверены средства связи и специальное оборудование. В Бишкеке 13 июня состоится ночной забег. В нем примут участие более 3500 человек, сообщает мэрия. Маршрут забега пройдет по южной стороне проспекта Шабдан-Баатыр от улицы Лермонтова до Ауэзова, а также на улице Чуканова-Лиханова от улицы Анкара до проспекта Шабдан-Баатыра в обоих направлениях. Из-за мероприятия с 8:30 вечера до 23:00 движение транспорта на этих улицах будет ограничено. Водители просят заранее планировать свой маршрут. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Автомонитор.
1: Автобуста от 44 минут. Жолдогу тыгындар тууралуу маалымат берели достор. Жумушчулар шаарчасында тагыраага Гагарин менен Садырбаев көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын болуп аткан экен. Азыркы учурда ушундай эле көрүнүш Лев Толстой көчөсү менен Панфилов көчөсүнүн кесилиш аймагында орун алган экен. Эгер сиз мына ушул аймактарда тыгында турган болсоңуз, анда сабыр тилейбиз жана салам айталы сизге. Жумушка бараткандар, жол жүрүп бараткандар, жолуңар шадыр болсун.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов. В Исык-Кульской области дожди, днем плюс 15, а в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня местами осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт». Надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-700.

0: Мына ушундай нотада достор, сүйүм сакталат деп Мирбек Атабековдун жардамы менен бүгүнкү таңкы лайфтын көшөгөсүн жабалы.
1: Все верно, да, на часах уже 9:56, это значит, что нам уже пора прощаться. У кого-то сегодняшний день только начинается, да? Но я вам хочу рассказать, тем не менее, про жилой комплекс Европа. Это пространство, где сочетаются европейская элегантность, комфорт и современный стиль жизни. Здесь все продумано для гармонии. Это атмосфера уюта, ощущение пространства и вдохновляющая среда для жизни в Бишкеке. Европа – это когда комфорт и стиль становятся частью вашей повседневности. Вот такой вот нам прекрасную возможность предоставляет строительная компания «Авангард».
0: Анан, мына ушул таңкы маанайды колдоп коштоп эртеден бери биз менен чогуу болгон бардык угармандарга рахматыбызды айтабыз.
1: Мең туура. Также были слушатели, которые с нами поиграли, да, допустим, сегодня Юля набрала сколько? 11 баллов. Неплохой результат. И есть у нее возможность теперь выучить языки в Академии ИМС, друзья. ИМС это прекрасная академия, которая отправляет вас за границей. Также английский, китайский, международное образование и новые перспективы. И все это становится ближе вместе с ИМС. Компания помогает подобрать университет, подготовить документы, сопровождает студентов на всех этапах поступления за рубеж, друзья. Имейте в виду. А также, как мы уже ранее говорили, у них есть языковые школы, где вы можете выучить либо английский, либо китайский язык.
0: Эртең-эртең менен мына ушул бардык мүмкүнчүлүктөрдү, белектерди сизге камдап алып, кайрадан таңкы лайф ишин баштайт. А бүгүнчө коштошобуз.
1: Всем отличного четверга, всем до завтра.
2: Утренний лайф.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102,7 FM. Каракол 105,5 FM. Ош 103,2 FM. Нарын 105,5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Минтранс планирует построить альтернативную автомобильную дорогу из Бишкека в ущелье Чункурчак. Об этом сообщил глава ведомства Талантбек Солтобаев. По его словам, сейчас ведется проектирование новой трассы. Она будет четырехполосной и пройдет в обход населенных пунктов. Ожидается, что новый маршрут обеспечит прямой выезд из столицы в ущелье, сократит время в пути и снизит нагрузку на существующие дороги. Органы внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы. Как сообщает МВД, меры будут действовать в период всего туристического сезона. Транспорт, задействованный в охране правопорядка и оказании помощи гражданам и гостям страны, полностью подготовлен к выполнению служебных задач. Проведены технические осмотры авто, проверенные средства связи и специальное оборудование. В Бишкеке 13 июня состоится ночной забег. В нем примут участие более 3500 человек, сообщает мэрия. Маршрут забега пройдет по южной стороне проспекта Шабдан-Баатыр от улицы Лермонтова до Ауэзова, а также на улице Чуканова-Лиханова от улицы Анкара до проспекта Шабдан-Баатыра в обоих направлениях. Из-за мероприятия с 8:30 вечера до 23:00 движение транспорта на этих улицах будет ограничено. Водители просят заранее планировать свой маршрут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
2: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк
3: Групп». Реклама. Жарнама.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
6: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
0: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, а в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня местами осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
9: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic. Деятельность
10: лицензирована. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Деятельность
11: лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
12: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
13: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
14: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Минтранс планирует построить альтернативную автомобильную дорогу из Бишкека в ущелье Чункурчак. Об этом сообщил глава ведомства Талантбек Солтобаев. По его словам, сейчас ведется проектирование новой трассы. Она будет четырехполосной и пройдет в обход населенных пунктов. Ожидается, что новый маршрут обеспечит прямой выезд из столицы в ущелье, сократит время в пути и снизит нагрузку на существующие дороги. Органы внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы. Как сообщает МВД, меры будут действовать в период всего туристического сезона. Транспорт, задействованный в охране правопорядка и оказании помощи гражданам и гостям страны, полностью подготовлен к выполнению служебных задач. Проведены технические осмотры авто, проверенные средства связи и специальное оборудование. В Бишкеке 13 июня состоится ночной забег. В нем примут участие более 3500 человек, сообщает мэрия. Маршрут забега пройдет по южной стороне проспекта Шабдан-Батыр от улицы Лермонтова до Ауэзова, а также на улице Чуканова-Лиханова от улицы Анкара до проспекта Шабдан-Батыра в обоих направлениях. Из-за мероприятия с 8:30 вечера до 23:00 движение транспорта на этих улицах будет ограничено. Водители просят заранее планировать свой маршрут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102,7 FM. Каракол 105,5 FM. Ош 103,2 FM. Нарын 105,5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов. В Высокольской области дожди, днем плюс 15, а в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня местами осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
3: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
4: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Минтранс планирует построить альтернативную автомобильную дорогу из Бишкека в ущелье Чункурчак. Об этом сообщил глава ведомства Талантбек Солтобаев. По его словам, сейчас ведется проектирование новой трассы. Она будет четырехполосной и пройдет в обход населенных пунктов. Ожидается, что новый маршрут обеспечит прямой выезд из столицы в ущелье, сократит время в пути и снизит нагрузку на существующие дороги. Органы внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы. Как сообщает МВД, меры будут действовать в период всего туристического сезона. Транспорт, задействованный в охране, правопорядка и оказании помощи гражданам и гостям страны, полностью подготовлен к выполнению служебных задач. Проведены технические осмотры авто, проверенные средства связи и специальное оборудование. В Бишкеке 13 июня состоится ночной забег. В нем примут участие более 3500 человек, сообщает мэрия. Маршрут забега пройдет по южной стороне проспекта Шабдан-Батыр от улицы Лермонтова до Ауэзова, а также на улице Чуканова-Лиханова от улицы Анкара до проспекта Шабдан-Батыра в обоих направлениях. Из-за мероприятия с 8:30 вечера до 23:00 движение транспорта на этих улицах будет ограничено. Водители просят заранее планировать свой маршрут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Инстаграм Мотошоп чекиткейчи.
5: Сметана и зелень божественно!
6: Это пир!
5: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Fruit во всех магазинах страны.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов. В Исыкульской области дожди, днем плюс 15, а в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня местами осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: А отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Минтранс планирует построить альтернативную автомобильную дорогу из Бишкека в ущелье Чункурчак. Об этом сообщил глава ведомства Талантбек Солтобаев. По его словам, сейчас ведется проектирование новой трассы. Она будет четырехполосной и пройдет в обход населенных пунктов. Ожидается, что новый маршрут обеспечит прямой выезд из столицы в ущелье, сократит время в пути и снизит нагрузку на существующие дороги. Органы внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы. Как сообщает МВД, меры будут действовать в период всего туристического сезона. Транспорт, задействованный в охране правопорядка и оказании помощи гражданам и гостям страны, полностью подготовлен к выполнению служебных задач. Проведены технические осмотры авто, проверенные средства связи и специальное оборудование. В Бишкеке 13 июня состоится ночной забег. В нем примут участие более 3500 человек, сообщает мэрия. Маршрут забега пройдет по южной стороне проспекта Шабдан-Баатыр от улицы Лермонтова до Ауэзова, а также на улице Чуканова-Лиханова от улицы Анкара до проспекта Шабдан-Баатыра в обоих направлениях. Из-за мероприятия с 8:30 вечера до 23:00 движение транспорта на этих улицах будет ограничено. Водители просят заранее планировать свой маршрут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасыз ба? Токтой туруңыз. Сиз аны таптыңыз. Level Курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
7: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам. Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
8: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
9: Яко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, а в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня местами осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
2: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. С 1 января 2027 года норматив финансирования школьного питания будет повышен до 40 сомов в день на одного учащегося. Об этом сообщили в администрации президента. В настоящее время питание учащихся 1, 2, 3 и 4 классов общеобразовательных организаций финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере 14 сомов в день за учащегося. Отмечается, что в практике повышение норматива до 40 сомов позволит чаще включать в рацион мясные и рыбные блюда, молочные продукты, расширит ассортимент овощей и фруктов, увеличит разнообразие блюд, а также повысит сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Кроме того, данное решение главы государства будет способствовать сокращению различий в организации школьного питания между регионами страны, а также снижению дополнительной финансовой нагрузки на семьи. На озере Иссык-Куль и впадающих в него реках планируется создать гидропосты, которые будут измерять количество осадков, биохимический состав воды, а также контролировать, какие вещества поступают в озеро. Об этом Кабару сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления Минприроды Кылычбек Тентимишев. Создание сети является ключевым элементом программы по сохранению уникального водоема. Полученные данные в режиме реального времени будут передаваться в единый центр для анализа и принятия оперативных управленческих решений. Это позволит своевременно реагировать на экологические угрозы и более эффективно управлять водными ресурсами. Сегодня в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 26-го года. Впервые в истории за главный футбольный трофей планеты поборются 48 сборных. Нынешний мундиаль станет самым масштабным за всю историю мирового футбола. Церемонии открытия украсят выступления мировых звезд, среди которых Шакира и Джей Балвин. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР пройдет в Мехико. Для кыргызстанских болельщиков игра начнется в час ночи 12 июня. А имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке. Впервые в Кыргызстане прошел фестиваль инклюзивного спорта «Сени Кап». Город Кант собрал на площадке «Спорт-Сити» более 550 гостей, среди которых было 250 особенных детей из различных общественных фондов поддержки людей с инвалидностью. Главный девиз праздника – «Здесь каждый чемпион». Ребята соревновались в инклюзивном забеге и настольном волейболе, а также ставили рекорды в интерактивных зонах с мини-играми. Никто не ушел без подарков. Главным организатором выступила компания «TradeGov». Официальный дистрибьютор брендов «Белла» и «Сени» в нашей стране. Праздник поддержал фонд «Спорт без преград», более 100 волонтеров, а также социально ответственные компании и организации, такие как «Абдышата», «Нават», кондитерский дом «Щирин», банки «Айсибин», «Умай Групп» и сеть магазинов «Глобус», страховая компания «Кыргызстан», «Красный полумесяц Кыргызстана» и мастерская крафтовых игр «Ойон». «Сени Кап» – это международный формат спортивных соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который в этом году впервые состоялся в нашей республике в масштабном формате фестиваля инклюзивного спорта. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Джернома.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 июня, в некоторых районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Исык-Кульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 22 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg.
8: Деятельность лицензирована.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
11: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. С 1 января 2027 года норматив финансирования школьного питания будет повышен до 40 сомов в день на одного учащегося. Об этом сообщили в администрации президента. В настоящее время питание учащихся 1, 2, 3 и 4 классов общеобразовательных организаций финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере 14 сомов в день за учащегося. Отмечается, что в практике повышение норматива до 40 сомов позволит чаще включать в рацион мясные и рыбные блюда, молочные продукты, расширит ассортимент овощей и фруктов, увеличит разнообразие блюд, а также повысит сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Кроме того, данное решение главы государства будет способствовать сокращению различий в организации школьного питания между регионами страны, а также снижению дополнительной финансовой нагрузки на семьи. На озере Иссык-Куль и впадающих в него реках планируется создать гидропосты, которые будут измерять количество осадков, биохимический состав воды, а также контролировать, какие вещества поступают в озеро. Об этом Кабару сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления Минприроды Кылычбек Тентимишев. Создание сети является ключевым элементом программы по сохранению уникального водоема. Полученные данные в режиме реального времени будут передаваться в единый центр для анализа и принятия оперативных управленческих решений. Это позволит своевременно реагировать на экологические угрозы и более эффективно управлять водными ресурсами. Сегодня в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 26-го года. Впервые в истории за главный футбольный трофей планеты поборются 48 сборных. Нынешний мундиаль станет самым масштабным за всю историю мирового футбола. Церемонии открытия украсят выступления мировых звезд, среди которых Шакира и Джей Балвин. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР пройдет в Мехико. Для кыргызстанских болельщиков игра начнется в час ночи 12 июня. А имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
8: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 июня, в некоторых районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Исыкульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 22 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
2: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Свежие, вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
2: Деятельность лицензирована.
4: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Art-Deco Бишкек. Art-Deco – архитектура с характером.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. С 1 января 2027 года

0: Норматив финансирования школьного питания будет повышен до 40 сомов в день на одного учащегося. Об этом сообщили в администрации президента. В настоящее время питание учащихся первых, вторых, третьих и четвертых классов общеобразовательных организаций финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере 14 сомов в день за учащегося. Отмечается, что в практике повышение норматива до 40 сомов позволит чаще включать в рацион мясные и рыбные блюда, молочные продукты, расширит ассортимент овощей и фруктов, увеличит разнообразие блюд, а также повысит сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Кроме того, данное решение главы государства будет способствовать сокращению различий в организации школьного питания между регионами страны, а также снижению дополнительной финансовой нагрузки на семьи. На озере Иссык-Куль и впадающих в него реках планируется создать гидропосты, которые будут измерять количество осадков, биохимический состав воды, а также контролировать, какие вещества поступают в озеро. Об этом Кабару сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления Минприроды Кылычбек Тентемишев. Создание сети является ключевым элементом программы по сохранению уникального водоема. Полученные данные в режиме реального времени будут передаваться в единый центр для анализа и принятия оперативных управленческих решений. Это позволит своевременно реагировать на экологические угрозы и более эффективно управлять водными ресурсами. Сегодня в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 26-го года. Впервые в истории за главный футбольный трофей планеты поборются 48 сборных. Нынешний мундиаль станет самым масштабным за всю историю мирового футбола. Церемонии открытия украсят выступления мировых звезд, среди которых Шакира и Джей Балвин. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР пройдет в Мехико. Для кыргызстанских болельщиков игра начнется в час ночи 12 июня. А имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше суктандыр. Жаркылдаганбы?

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.

0: Погода. Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 июня, в некоторых районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Закульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 22 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи.
1: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. С 1 января 2027 года норматив финансирования школьного питания будет повышен до 40 сомов в день на одного учащегося. Об этом сообщили в администрации президента. В настоящее время питание учащихся 1, 2, 3 и 4 классов общеобразовательных организаций финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере 14 сомов в день за учащегося. Отмечается, что в практике повышение норматива до 40 сомов позволит чаще включать в рацион мясные и рыбные блюда, молочные продукты, расширит ассортимент овощей и фруктов, увеличит разнообразие блюд, а также повысит сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Кроме того, данное решение главы государства будет способствовать сокращению различий в организации школьного питания между регионами страны, а также снижению дополнительной финансовой нагрузки на семьи. На озере Иссык-Куль и впадающих в него реках планируется создать гидропосты, которые будут измерять количество осадков, биохимический состав воды, а также контролировать, какие вещества поступают в озеро. Об этом Хабаровск

0: сообщил начальник Искульского регионального управления Минприроды Кылычбек Тентимишев. Создание сети является ключевым элементом программы по сохранению уникального водоема. Полученные данные в режиме реального времени будут передаваться в единый центр для анализа и принятия оперативных управленческих решений. Это позволит своевременно реагировать на экологические угрозы и более эффективно управлять водными ресурсами. Сегодня в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 26-го года. Впервые в истории за главный футбольный трофей планеты поборются 48 сборных. Нынешний мундиаль станет самым масштабным за всю историю мирового футбола. Церемонии открытия украсят выступления мировых звезд, среди которых Шакира и Джей Балвин. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР пройдет в Мехико. Для кыргызстанских болельщиков игра начнется в час ночи 12 июня. А имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 июня, в некоторых районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Исык-Кульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 22 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
6: Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Левел». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
7: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте, актив, проверенный временем. В М-Банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-Банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
10: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
11: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
0: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-700.

0: Январям 2027 года норматив финансирования школьного питания будет повышен до 40 сомов в день на одного учащегося. Об этом сообщили в администрации президента. В настоящее время питание учащихся первых, вторых, третьих и четвертых классов общеобразовательных организаций финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере 14 сомов в день за учащегося. Отмечается, что в практике повышение норматива до 40 сомов позволит чаще включать в рацион мясные и рыбные блюда, молочные продукты, расширит ассортимент овощей и фруктов, увеличит разнообразие блюд, а также повысит сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Кроме того, данное решение главы государства будет способствовать сокращению различий в организации школьного питания между регионами страны, а также снижению дополнительной финансовой нагрузки на семьи. На озере Иссык-Куль и впадающих в него реках планируется создать гидропосты, которые будут измерять количество осадков, биохимический состав воды, а также контролировать, какие вещества поступают в озеро. Об этом Кабару сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления Минприроды Кылычбек Тентимишев. Создание сети является ключевым элементом программы по сохранению уникального водоема. Полученные данные в режиме реального времени будут передаваться в единый центр для анализа и принятия оперативных управленческих решений. Это позволит своевременно реагировать на экологические угрозы и более эффективно управлять водными ресурсами. Сегодня в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 26-го года. Впервые в истории за главный футбольный трофей планеты поборются 48 сборных. Нынешний мундиаль станет самым масштабным за всю историю мирового футбола. Церемонии открытия украсят выступления мировых звезд, среди которых Шакира и Джей Балвин. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР пройдет в Мехико. Для кыргызстанских болельщиков игра начнется в час ночи 12 июня. А имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке. Впервые в Кыргызстане прошел фестиваль инклюзивного спорта «Сени Кап». Город Кант собрал на площадке «Спорт-Сити» более 550 гостей, среди которых было 250 особенных детей из различных общественных фондов поддержки людей с инвалидностью. Главный девиз праздника – «Здесь каждый чемпион». Ребята соревновались в инклюзивном забеге и настольном волейболе, а также ставили рекорды в интерактивных зонах с мини-играми. Никто не ушел без подарков. Главным организатором выступила компания «TradeGov». Официальный дистрибьютор брендов «Белла» и «Сени» в нашей стране. Праздник поддержал фонд «Спорт без преград», более 100 волонтеров, а также социально ответственные компании и организации, такие как «Абдышата», «Нават», кондитерский дом «Щирин», банки «ICB», «Умай Групп» и сеть магазинов «Глобус», страховая компания «Кыргызстан», «Красный полумесяц Кыргызстана» и мастерская крафтовых игр «Ойон». «Сени Кап» – это международный формат спортивных соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который в этом году впервые состоялся в нашей республике в масштабном формате фестиваля инклюзивного спорта. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Кыргызстандагы кызыктуу, маанилүү, пайдалуу сонун жаңылыктар менен бөлүшө кетели анда.
2: Ошто бир күндө 10 жаңы сквер ачылган экен. Бул тууралуу мэриянын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирген Ош шаарынын. Кечээ маалымдагандай жашыл аймактын жалпы аянты 2,57 гектарды түзгөн. Бардык скверлерде тротуарлар төшөлүп, заманбап жарыктандыруу орнотулуп, отургучтар жана таштандыруулар дагы коюлган. Айрым жерлерде көп кабаттуу үйлөрдүн фасадтары дагы актап сырдалган экен. Мындан тышкары шаар мэри Жанар Акаев өз сөзүндө дагы 10 скверди жасоо боюнча чечим кабыл алганын дагы билдирген. Жакшы, Ош шаарына ысык салам узатабыз. Бизди тыңдап жаткан угармандар бар болсо, анда 103.2 жыштыгын карманыңыз деп айталы.
1: Ооба. Жай келди. Азыр сейилдөө үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр түзүп атканы бул албетте кубандырарлык жаңылык. Ак жол Махмудов жаш футболчуга өзгөчө сыйлык убада кылды. Балбан Ак жол Махмудов жаш футболчу Батырхан менен жолугуп, анын машыгуусуна күбө болуп, анан балбан талаада машыгып жаткан өспүрүм футболчуга өзгөчө мотивация берүүнү чечип, ал Батырхан бир оюнда бир гол киргизсе, эгер 5000 сом, 2 гол киргизсе 10000 сом, ал эми хет-трик жасап 3 гол киргизе турган болсо, анда 20000 сом берем деп убада берди.
2: Азат, ойлонуп калдык, футболго эле жөнөп кетсек окшойт экөөбүз.
1: Андагы жол чакырып анан кийин футболист болуп кетиш керек го дейм.
2: Ошончу керек го дейм. Ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми сиз тарапта эмне кеп? Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. 0709 118 118.
0: Эмне кеп? Эмне кеп? Эмне кеп? Бөлүшүңүз. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 июня, в некоторых районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Закульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 22 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи.
4: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане. Компания Барсо предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: стопроцентно качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
1: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон». Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
6: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: А отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. С 1 января 2027 года норматив финансирования школьного питания будет повышен до 40 сомов в день на одного учащегося. Об этом сообщили в администрации президента. В настоящее время питание учащихся 1, 2, 3 и 4 классов общеобразовательных организаций финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере 14 сомов в день за учащегося. Отмечается, что в практике повышение норматива до 40 сомов позволит чаще включать в рацион мясные и рыбные блюда, молочные продукты, расширит ассортимент овощей и фруктов, увеличит разнообразие блюд, а также повысит сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Кроме того, данное решение главы государства будет способствовать сокращению различий в организации школьного питания между регионами страны, а также снижению дополнительной финансовой нагрузки на семьи. На озере Иссык-Куль и впадающих в него реках планируется создать гидропосты, которые будут измерять количество осадков, биохимический состав воды, а также контролировать, какие вещества поступают в озеро. Об этом Кабару сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления Минприроды Кылычбек Тентимишев. Создание сети является ключевым элементом программы по сохранению уникального водоема. Полученные данные в режиме реального времени будут передаваться в единый центр для анализа и принятия оперативных управленческих решений. Это позволит своевременно реагировать на экологические угрозы и более эффективно управлять водными ресурсами. Сегодня в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 26-го года. Впервые в истории за главный футбольный трофей планеты поборются 48 сборных. Нынешний мундиаль станет самым масштабным за всю историю мирового футбола. Церемонии открытия украсят выступления мировых звезд, среди которых Шакира и Джей Балвин. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР пройдет в Мехико. Для кыргызстанских болельщиков игра начнется в час ночи 12 июня. А имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. MR Group. Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень, божественно!
3: Это пирог.
2: Грибы в сливочном соусе, нежно!

0: свое летнее настроение.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: скидках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.

0: Мына ушундай аткару жакшы. Рахматыбызды айталы биздин бүгүнкү каарманыбызга. Эми
1: биз жакшы эле багыт берет окшойбуз.
0: Жакшы багыт берсең жарашат окшойт.
1: Ооба, бул айым ырчы эмес, мындай азыркы учурда. Бирок убагында кайсыл бир триодо ырдаган деген дагы өзүнүн маалыматтары бар.
0: Профессионалдуу деңгээлдөр жазып кой.
1: Профессионалдуу деңгээлде эмес, кавер ырдашкан. Ал убакта ошол бир трио жаралып, ал жактан ошол ырдашкан экен. Азыркы учурда ал айым ырчылык карьераны эмес, блогер дик адисти кесипти тандаган.
0: Красавчик күйөөсү бар дейсиңби?
1: Мына эң чоң багыт ушул болду окшойт. Лисян айдаган красавчик күйөөсү бар. Аябай жакшы айым, бьюти блог десек дагы болот.
0: Негизи эле айымдардын бир бөлүк жаш үй бүлөлөргө аябай мындай таасирдүү блогерлердин бири, үй бүлөсү менен блогер. Анда эмесе жакшы эле багыт бердиги окшойт. Кана
1: фамилиясын өзгөчө басым жасайын деп аткам да. Ошол фамилиясы өзгөчө.
0: Жеңүүчүбүз бар экен.
1: Бар. Ооба, 1091 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Жогордагы Асылмет эс алуу борборунан сизге чакырууну колуңузга карматабыз.
1: Ооба, Бекзада Жолборс бул туура жооп болду. Аябай сонурду айткан э, бирок.
0: Ооба.
1: Жактым ага.
0: Жакшы. Кеттик алдыны көздөй сиздерден кирген соңку смс каттарга көңүл бөлөбүз. Алдыда күндүн темасы жана албетте куттуктоо саламдар.
2: Авто акапелла. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи». Кыргыз Гидромет сообщает, что завтра, 12 июня, в некоторых районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Закульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 22 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
4: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
5: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
7: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557 900 600.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
10: Как же мне хорошо спалось.
11: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
12: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. С 1 января 2027 года норматив финансирования школьного питания будет повышен до 40 сомов в день на одного учащегося. Об этом сообщили в администрации президента. В настоящее время питание учащихся 1, 2, 3 и 4 классов общеобразовательных организаций финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере 14 сомов в день за учащегося. Отмечается, что в практике повышение норматива до 40 сомов позволит чаще включать в рацион мясные и рыбные блюда, молочные продукты, расширит ассортимент овощей и фруктов, увеличит разнообразие блюд, а также повысит сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Кроме того, данное решение главы государства будет способствовать сокращению различий в организации школьного питания между регионами страны, а также снижению дополнительной финансовой нагрузки на семьи. На озере Иссык-Куль и впадающих в него реках планируется создать гидропосты, которые будут измерять количество осадков, биохимический состав воды, а также контролировать, какие вещества поступают в озеро. Об этом Кабару сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления Минприроды Кылычбек Тентемишев. Создание сети является ключевым элементом программы по сохранению уникального водоема. Полученные данные в режиме реального времени будут передаваться в единый центр для анализа и принятия оперативных управленческих решений. Это позволит своевременно реагировать на экологические угрозы и более эффективно управлять водными ресурсами. Сегодня в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 26-го года. Впервые в истории за главный футбольный трофей планеты поборются 48 сборных. Нынешний мундиаль станет самым масштабным за всю историю мирового футбола. Церемонии открытия украсят выступления мировых звезд, среди которых Шакира и Джей Балвин. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР пройдет в Мехико. Для кыргызстанских болельщиков игра начнется в час ночи 12 июня. А имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке. Впервые в Кыргызстане прошел фестиваль инклюзивного спорта «Сени Кап». Город Кант собрал на площадке «Спорт-Сити» более 550 гостей, среди которых было 250 особенных детей из различных общественных фондов поддержки людей с инвалидностью. Главный девиз праздника – «Здесь каждый чемпион». Ребята соревновались в инклюзивном забеге и настольном волейболе, а также ставили рекорды в интерактивных зонах с мини-играми. Никто не ушел без подарков. Главным организатором выступила компания «TradeGov». Официальный дистрибьютор брендов «Белла» и «Сени» в нашей стране. Праздник поддержал фонд «Спорт без преград», более 100 волонтеров, а также социально ответственные компании и организации, такие как «Абдышата», «Нават», кондитерский дом «Щирин», банки «Айсиби», «Умай Групп» и сеть магазинов «Глобус», страховая компания «Кыргызстан», «Красный полумесяц Кыргызстана» и мастерская крафтовых игр «Ойон». «Сени Кап» – это международный формат спортивных соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который в этом году впервые состоялся в нашей республике в масштабном формате фестиваля инклюзивного спорта. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 июня, в некоторых районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Исык-Кульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 22 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: как узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
2: Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайд. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждой

0: хочешь вновь.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. С 1 января 2027 года норматив финансирования школьного питания будет повышен до 40 сомов в день на одного учащегося. Об этом сообщили в администрации президента. В настоящее время питание учащихся 1, 2, 3 и 4 классов общеобразовательных организаций финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере 14 сомов в день за учащегося. Отмечается, что в практике повышение норматива до 40 сомов позволит чаще включать в рацион мясные и рыбные блюда, молочные продукты, расширит ассортимент овощей и фруктов, увеличит разнообразие блюд, а также повысит сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Кроме того, данное решение главы государства будет способствовать сокращению различий в организации школьного питания между регионами страны, а также снижению дополнительной финансовой нагрузки на семьи. На озере Иссык-Куль и впадающих в него реках планируется создать гидропосты, которые будут измерять количество осадков, биохимический состав воды, а также контролировать, какие вещества поступают в озеро. Об этом Кабару сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления Минприроды Кылычбек Тентимишев. Создание сети является ключевым элементом программы по сохранению уникального водоема. Полученные данные в режиме реального времени будут передаваться в единый центр для анализа и принятия оперативных управленческих решений. Это позволит своевременно реагировать на экологические угрозы и более эффективно управлять водными ресурсами. Сегодня в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 26-го года. Впервые в истории за главный футбольный трофей планеты поборются 48 сборных. Нынешний мундиаль станет самым масштабным за всю историю мирового футбола. Церемонии открытия украсят выступления мировых звезд, среди которых Шакира и Джей Балвин. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР пройдет в Мехико. Для кыргызстанских болельщиков игра начнется в час ночи 12 июня. А имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал

0: табиғи нұқыра Булғарыдан жасалған жоғарғы сапаттағы саркеч бут киімдер. Бишкекте бірінші жолы түркиялық фасты бренді түздің түз фабрикалық бағада. Легендарлы фасты бут киімінің иесі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көшесі 161, Исанов көшесі менен кесілшет.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
3: Яко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
4: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 июня, в некоторых районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночь понизится до 17. В Закульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 22 градуса тепла, ночь столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг.
4: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
7: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. С 1 января 2027 года норматив финансирования школьного питания будет повышен до 40 сомов в день на одного учащегося. Об этом сообщили в администрации президента. В настоящее время питание учащихся 1, 2, 3 и 4 классов общеобразовательных организаций финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере 14 сомов в день за учащегося. Отмечается, что в практике повышение норматива до 40 сомов позволит

0: Отпуски на семьи. На озере Иссык-Куль и впадающих в него реках планируется создать гидропосты, которые будут измерять количество осадков, биохимический состав воды, а также контролировать, какие вещества поступают в озеро. Об этом Кабару сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления Минприроды Кылычбек Тентимишев. Создание сети является ключевым элементом программы по сохранению уникального водоема. Полученные данные в режиме реального времени будут передаваться в единый центр для анализа и принятия оперативных управленческих решений. Это позволит своевременно реагировать на экологические угрозы и более эффективно управлять водными ресурсами. Сегодня в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 26-го года. Впервые в истории за главный футбольный трофей планеты поборются 48 сборных. Нынешний мундиаль станет самым масштабным за всю историю мирового футбола. Церемонии открытия украсят выступления мировых звезд, среди которых Шакира и Джей Балвин. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР пройдет в Мехико. Для кыргызстанских болельщиков игра начнется в час ночи 12 июня. А имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы. Больнос релакс гель бұл чүм жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүмдардағы жашқа байланышту өзгөрүүлөр менен күрешуге сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Таң кайрыле жүрөк айлануу, калтырак жана жашоондон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары-дармек менен, жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «На-на», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 июня, в некоторых районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Исык-Кульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 22 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
4: Мама, это «Эль-Азык»?
3: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
7: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели». Строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
1: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Левент Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левент Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
3: Thank you.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссыкуль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O» – самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссыкуля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
3: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
4: Деятельность лицензирована.
5: Как доставить груз на строительную площадку?
6: Тебе поможет Чагылган.
5: Отгрузить урожай?
6: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.